0: Hej.
1: Давление. Давление. Давление. Давление. Давление. Субтитры сделал DimaTorzok.